0: Что? А ну, завтра накрою благотворительный забег Деда Мороза. Что?
1: Поэтому еще как-то не говорил. Конечно,
2: свободно.
1: Называется влюбленность или что,
0: поэтому по-другому
1: нельзя. Много свободного времени. Называется влюбленность или что, много свободного времени.
2: Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю Thank you.

Пульс Экстра FM. Сегодня у нас особая передача, посвященная совместной новой пластинке Old.com и проекта German Army, которая называется Disquiet – тревога, волнение. А вышла она на прошлой неделе на непредсказуемом, но неизменно доставляющем лейбле Discrepant.

0: Ребята из Old.com любезно записали для нас живой экспериментальный микс с винила и кассет при помощи четырех рук, двух вертушек и вокмана. Именно его мы и будем слушать в следующий час. Так что усаживайтесь поудобнее и внимайте.
1: Listening to Old.com on Resonance Extra.

Еще раз привет всем. Ваши приемники настроены на волну Резонанс Экстра, где Old.com обеспечивает саундтрек, а также не принимает заявки. Звучат новые и старые песни о главном в исполнении Old.com и German Army. И если вам нравится то, что вы слышите, то срочно отправляйтесь на www.discrepant.net и зацените новую совместную пластинку этих двух коллективов Old.com и German Army. Это саундтрек к забытому фильму 1974 года

Медленно поднимаем руки вверх. С прямой спиной медленно опускаемся вниз. Наклон вперед. Поднимаясь, руки вверх. Посмотрите на кисти рук. Опускаясь, наклон вперед. Руки вверх. Наклон. Руки вверх. Наклон. Выпрямились. Ложимся на спину. Положите руки в стороны, ладони вниз. Выполняем перекрестные движения руками перед грудью. Ложимся в стороны.

наша передача подходит к концу. Надеюсь, вас приятно побеспокоили предложенные звуковые деликатесы. Однако это еще не все. German Army из Америки и русские Old.com продолжают свой удивительный интерконтинентальный между собойчик с помощью четырех рук, двух вертушек и кассетного плеера. Рекомендуем принять по возможности странное положение тела и насладиться последними минутами программы Discrepancies и удачки, посвященной Old.com и German Army. Спасибо за внимание.

вернулся джаз. Прощайте, друзья, переставим часы на час. О, в городе новые стены, но чистый снег. Мы выпускаем птиц, это кончился век. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начался джаз.